0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
7: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Вадимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович, ОГРН 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое

0: скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+.

0: Новое радио. По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 15 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
2: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Это новое.
4: Новое радио.
0: Новое.

0: дождь скоро станет.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
5: Пью квас уж два десятка лет.
6: Вкуснее благодея нет.
5: Квас благодей. Все так же хорош.
7: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
8: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе Вита Парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
11: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 15 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: IT-сервисы «Tax.com». Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы. Электронные документы оборот. Электронные подписи. Онлайн-кассы. Сервисы по маркировки товаров, электронные перевозочные документы. Компания «Tax.com». Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
6: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СС Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Отметь корпоратив с «Good Night». Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. «Good Night Show».
5: ИП «Холхов», ОГРН 321-385-0096-561. Возрастное ограничение
6: 18+. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
7: Слушай,
6: новое.

0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
3: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
0: Фреш Ток.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш Ток.
1: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 15 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый». От Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
7: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
8: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
10: Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в гуд-фуд-пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса «Новый музыка».

0: вим ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
1: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-900-02-6596.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205 15 15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
2: Так и... это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
2: а-а-а.
1: Да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 15 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 14. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
1: Реклама.
3: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
4: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
3: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
4: Да я и так думаю про зоту.
3: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один. Калинин и Райтрау.
2: Сейчас эта Бьянка минуту назад нагнала вообще всякой паники. Я не могу тебя с другим представлять. Все нормально. Все, сейчас что-нибудь веселенькое вам поставим. Страдать будем потом. С утра и так хватает этого всего. Так, что происходит? Среда, Летополя, 15 июля. Вот это все банальные фразы типа «Ой, поллета прошло, Летополя». Ничего страшного, поллета еще осталось. Правильно? Мы же с вами оптимисты. Ну, вроде бы. Так, что еще сегодня на повестке дня? Марсель в гостях. Сегодня Марсель к нам придет, а я через, может быть, пару недель в отпуске в Марселе окажусь. Ну, в смысле, не в смысле в городе. Но это ладно, это потом. А пока давайте что-то слушать уже. Ой, как обычно, глаза разбегаются. Боже, тут поставить. Ой. Ну, конечно, пальчик соскакивает всегда на Сережу Лазарева или на вот песню какую-нибудь Вани Дмитриенко. О, а это вот что? Это прям неожиданный контент. Ирина Дубцова. Давно ли вы слушали Ирину Дубцову? Если давно, сейчас исправим.
1: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: Ну, сказал, время от времени.
1: Ну, плюс, давай, минус. Вот смотри, насколько ты ленивый человек. Вот представь, что у тебя отпуск 2 недели. Что ты будешь делать?
2: Так.
1: Основной план ничего. У тебя какой? Полежать,
0: ничего,
1: правильно?
0: Ничего, уже
1: красава.
0: Ближе.
2: По факту.
1: Красава, просто полежать. А то они, знаешь, у них как бывает, у них только отпуск с понедельника, а они уже в пятницу вечером после работы, блин, прикинь, на самолет куда-нибудь, и они уезжают. Вот и
0: Жек, Жек, а давай в отпуск поедем в Геленджик на машине и потратим 200 тысяч.
2: Давай.
0: А чё? Ну,
2: да, а твоей, я так понимаю.
0: Нет, ты за рулем. В смысле, ты за рулем, конечно же, всю
2: нет,
0: дорогу.
2: Я ленивый, я не могу за рулем.
3: Не получится.
0: Саша испугался на мгновение, не согласился.
1: Ну возьмите Димана, может, он согласится.
0: Да не, налога не, я не поеду никуда. Только до заправки. Так, 8495-232-1632. Спасибо, Жека.
1: Спасибо, Жека. Да.
0: Спасибо Жеку.
1: Ты мог к нему обратиться по поводу кварплаты.
0: Да, кстати, да, я вчера... Знаешь, что мне выяснять? Почему отопление... Мне за отопление начисляются даже летом 3000.
1: Ну, там же разбивают.
0: Я не знал, клянусь. Вот я только вчера... Мама мне рассказала, да.
1: Ты не знал, что разбивают?
0: Я не знал. Ну, просто в Липецке у нас сразу там, типа, только зима, сразу 17 тысяч долларов на тебя падает.
1: Ну, так оно бы и было. Так бы оно и было, если бы...
0: А тут я думаю, что это? В июле трешка уже собрался идти, так сказать, в управляющий. И потом мне сказали, тихо.
1: Конечно. Но это чтобы ты не платил летом 2000. А зимой 15 тысяч. Блин, разбиваешь, что
0: вот
1: ты
0: живи,
1: там...
0: век живи, век учись, как говорится. А где звонки-то? Никому не...
1: Так им лень всем звонить.
0: Ну тогда логично. Нет, кто-то там есть, какой-то живчик добрался до нас. Итак...
1: Такой кредит называется, кредит на отопление, по сути.
0: Получается, да. Ну да, рассрочка.
4: Офигеть, ребятушки!
1: О, здравствуйте, как вас зовут?
4: Меня зовут Надежда, я из Хабаровска.
1: Надежда? О, из Хабаровска, издалека. Что, как у вас там хабаровские дела? У вас же уже конец рабочего дня.
4: У нас жутко влажно. Да, у нас сейчас 5 часов почти.
1: Жутко влажно, опять Чермаков приехал в город. С концертом.
0: Нет. Нормально.
1: Нормально.
0: Нормально. Так, ну вот с девчонками мы еще не разговаривали про лень. Значит, Надежда, ленивые?
1: Да, девочки любят не лениться, наоборот.
0: Девочки уже у нас активные, у них всегда есть мысли какие-то. А ты вот какая, Надя?
4: Ребят, ну, я сетевой предприниматель, и у меня гибкий график работы. Вот чисто на дисциплине. Проснуться, поработать. Но это очень сложно себя дисциплинировать, поэтому я больше ленивая.
1: Что
4: я
1: значит сетевой предприниматель? Типа у тебя вот эта ячейка, ты в Эйвоне где-то работаешь?
4: Да, да, как раз там я и работаю.
1: Вот это я просто угадал. И что, и получается, ты сейчас мы договорим, и ты будешь нам предлагать продукцию купить, правильно? Или этого не произойдет?
4: А если можно, то легко.
1: Да нет, вообще-то...
0: Да нет!
1: Не, просто раньше, когда прям бум был вот этих вот сетевых, и все там ломились в них работать, абсолютно, если у тебя есть друг какой-нибудь, каждый раз это происходит. Ну, вообще нормально. Купи вот это вот.
0: Слушай, я начал этим заниматься просто, чтобы для себя косметику там в первую очередь там брать, ну и потом со временем просто еще там, ну, друзьям там...
1: У меня столько друзей в ЧС улетело после фразы «Купи Energy», нет. Я сразу же «До свидания». Спасибо за дружбу. Так, ну и вот, и в итоге, ну, ты как поработаешь, столько и заработаешь, поэтому тебе не получается лениться.
4: Ну, на самом деле, да. Вот сейчас, например, лето, это сезон проспектинга, это сезон выйти на акции, вот эти стойки, знаете, как раньше было.
1: Ага.
4: Сейчас, конечно, люди реагируют на это немножко, ну, уже устали от этого, но, тем не менее, это работает. То есть пристаем к людям на улице, даем пробные образцы, даем каталог, это все еще есть.
1: Ну, кто средний вот такой человек, который клюет на такую мульку на улице? В основном же пожилые какие-то люди, вряд ли... Ты к шоколатрону подойдешь,
4: да,
1: он такой, классный крем.
4: Да, все-таки больше это миллениалы и постарше, так скажем, наша целевая аудитория.
1: Мне всегда было интересно, вот ты по торговому центру идешь, к тебе подбегает какая-то женщина с какой-то нишевой парфюмерией, на которой даже этикетки нету, и такая, понюхайте, идите, вот там вот у нас, посмотрите, на стенде. Кто эти люди, кто туда ходит?
0: Я иду и нюхаю.
1: Да?
0: Мне вообще говорили, что-то дают, понюхай, нюхай.
1: И они идут, выбирают эту нишевую парфюмерию, реально, у которой даже этикетки нету на баллончике. И они там, вот это запах, вы можете купить это за 200 рублей прямо сейчас.
0: Ну да. Работает же человек, дело идет, значит, есть такие люди.
1: Да?
0: Да.
4: Конечно,
0: мы
4: конечно.
0: Просто привыкли судить по себе. Если мы так не делаем, значит, никто не делает.
1: Нет, я предполагаю, что если это есть, значит, это есть. Но есть и люди в таком случае, которые идут и такие, на столбе написано, только сегодня рядом с ДК «Кристалл» турецкие шубы по скидке, и они прутся все тоже туда.
0: Да?
1: Ты что, турецкие шубы?
4: Да, или норвежские пуховики.
1: Да. И вот это вот магазин, который сегодня работает, а завтра ни его нет, ни ИП этого нет.
0: Главное не вестись на чехословацкий трикотаж. Там, скорее всего, лажа какая-то будет.
1: И на югославские стенки. И на это, как его, на что-нибудь из республики Заир.
0: Спасибо большое.
1: Да, спасибо.
0: До встречи.
1: До свидания.
3: Ты услышишь первым.

0: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович, сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей, корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Реклама. Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Новое это мы.
1: Всем привет, это Зивер.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджей Смэш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Uno, dos, tres, cuatro.
0: Новое

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1+1, Кирилл Калинин, Райтраун на базе нового радио, суперхиты, суперновинки на базе. О том, что у нас сегодня гость, я узнал буквально 3 минуты назад,
3: приятный
2: реальный сюрприз, потому что это мог быть кто угодно, но пришел очередной раз Степа Марсель.
4: Не только Илья Киреев, получается.
2: Ну почему нет? Кстати говоря, Илья Киреев у нас не был ни разу.
4: Вы просто говорили о Илье Кирееве, потому что он настолько круто поет,
3: что ни разу не был, поэтому у нас
2: в эфире. Ни разу не был. Да. А есть пул артистов, которые круто поют, но они вот Стас Сацура, кто там еще? Макс Лоренс, да. Люди, которые остались на припевах, к сожалению, как-то вот.
4: Вот это, кстати, вообще обидненько звучит.
2: Обидненько, но, к сожалению, это так и есть.
4: Ну, ты заметил, что... Знаешь, где он остался? Я остался этот, как ты сказал, кто это? Макс Сацура и Макс как он?
2: Макс Лоренс.
4: Макс Лоренс остался возле дома твоего.
2: Да, я же говорю.
4: Возле дома твоего.
2: Это люди, которые подарили нам куча крутых припевов, но, к сожалению, вот...
3: Как будто они чуть-чуть в тени на втором плане. Ну,
2: да.
3: Вот, зато хотя... мы про них по радио говорим, да, чтобы люди знали.
2: Из таких песен в том-то и дело. Проблема в том, что запоминался-то в основном припев же.
4: Вот, естественно. Вот. Там, тем более, там вообще в этой песне, о которой я говорю, там же на самом Лебьянка еще.
2: Да.
3: Это вы про Лебединую?
4: Да.
3: Лебединая песня Марселя сегодня прозвучит в эфире.
2: Степа Марсель у нас в гостях сегодня. Всегда реально, бро. И мы как раз, мы недавно еще с Кириллом вспоминали вообще в целом питерскую школу. У Крипла крутейший трек с Lil Kate вышел. Мы его даже несколько раз ставили в эфире, потому что вообще
3: имба. Грустненький такой, красивый, слышал, наверное.
2: «Небо надо мной» называется. Вообще круто.
4: Это вот Lil Kate, Глеб, все вот. Раньше у Lil Kate была группа Twice вместе с моим другом Левой.
2: Левой Твайсом, да.
4: Вот Катюха тоже знает очень-очень давно. Вот, собственно говоря, тоже питерская школа. Но на самом деле, они, знаешь, откуда? Из Магадана.
2: Да, они... И ты питерская школа, но тоже откуда ты? Далеко.
4: Да, я из Наринмара.
2: Это...
3: Ну, то есть это далеко. Ряженые вы питерцы, получается,
2: да? Да, не питерские.
4: Почему? У меня прописка санкт-петербургская уже очень-очень давно, поэтому...
2: У меня тоже, я всегда показываю. Сантьяго де Куба, пожалуйста.
4: Кстати, подождите секундочку, я же забыл. Я, как всегда, подождите, скоро ведь очень знаменательный день.
3: Что, зенитовский шар сейчас надень? Только, естественно.
4: Конечно,
3: забыл. Господи.
2: Красава.
3: Ну, давай,
4: всегда
3: давай.
4: Рядом с Кириллом.
3: Да, я хотел ведь принести нашу розетку на место.
2: Розетку.
3: Ну, слушай, 18-го посмотрим, кто молодец. Ты там будешь?
4: Саня Соболев сказал, что накидает.
2: Ну, сейчас 2-1 у нас получается. Я-то тоже из Питера, Кирилл, поэтому.
3: Нет, пусть победит красивый футбол, зрелищный.
2: В следующий раз, когда Федук придет, вы, может, или Саша СТ, вы, может, и...
3: Ты что, там выступаешь или что?
4: Я не выступаю, там у меня, на самом деле, дела даже не успевают поехать, честно. Но питерская бригада едет наша, из пацанов, там, Антон Бандерас, ребята из «Зенита», вот, вчера созванивался Саша Соболев, он сказал, все, мы выиграем стопудово.
2: Ага. А что, объясните мне, матч будет «Спартак-Зенит»?
4: Суперкубок.
2: За суперкубок?
4: Да, супер.
2: Типа это
4: будет.
2: Кто выиграл чемпионат. В Кубке России в чемпионате?
4: Да.
3: В Нижнем Новгороде будет большой футбольный праздник.
2: Что, прям тайно, кто победит, что ли?
3: Все, ладно, не пухните оба, давайте это самое.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем, здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно. Утреннее шоу «1+1» на новом радио. Новое на новом. Гаязов's Brothers.

0: Один плюс один.
1: Степа Марсель у нас сегодня в гостях. Поговорим про музыку. Я надеюсь, даже попоем что-нибудь.
2: Да мы
1: потому
2: про футбол еще
1: говорят,
2: говорим.
1: Говорят, Степа там вчера где-то пел на другой радиостанции или где-то.
2: Так ты что, может... на другой радиостанции пел? Ты ходишь? Офигел? Ты что, спокойно, значит, вчера
1: с тобой Кожа Обоймов вспоминали.
2: Эх, ты что, вообще поешь, типа, вообще?
3: Ничего. А вы микрофонами включили, не знаю.
2: Да включили, ты просто не в тот говоришь.
1: Вообще.
2: Раз. Ладно, сделаем вид, что мы не слышали. Расхаживает он на другие станции.
1: Мы вместе с одного города.
3: Это была интернет. Радио.
2: Ну все, ладно, тогда да. Слушай, а ты затронул свою футбольную молодость. Ты гонял на выезда или что? Вот какая у тебя была?
3: Нет, я не гонял на выезда, но я ходил всегда на Петровский стадион, всегда, когда у меня была возможность. Ну, почти что каждое воскресенье.
2: То есть ходил на футболистов, с которыми сейчас дружишь, да, насколько я понял.
1: А сейчас на Петровском происходит что-то? Или они
2: просто... Ну, я думаю, играют, да, другие команды.
3: Иногда там.
2: Питерские другие команды.
3: Молодежка, например.
2: Кто твой самый большой дружочек из футбольной тусы?
3: Ну, Игорь Денисов, наверное. Сейчас Александр Соболев.
2: А где вот вы с ними? Ну вот с Денисом, вот как вот ты познакомился?
3: Слушай, с Денисом познакомились мы совершенно случайно в день, когда «Зенит» стал, значит, чемпионом.
1: Кубка УЕФА? Не был
3: не Кубка УЕФА, а чемпионом России. Значит, и тогда еще Бухаров у нас играл, значит, Быстров.
2: Тогда мы еще бухали?
3: И день рождения, это был Саша Киржакова, собственно, на этой вечеринке мы познакомились.
1: Прикольно.
3: И после этого стали дружить, и много лет дружили, до тех пор, пока он не переехал в Москву. Сейчас он вернулся в Питер, поэтому мы снова возобновили отношения.
1: Угу. Вот по таким тусам Степа ходил.
2: Все равно я не помню, как они познакомились. Вот
1: на тусовке.
3: На день рождения Киржакова.
1: На тусовке, где все играли...
2: А с Киржаковым как познакомился?
3: А с Киржаковым познакомился там же. Ага. Он просто был фанатом Марсели, собственно говоря, и пригласил.
1: Он бы со всеми зенитовцами дружил, просто с Ким Дон Джином было тяжело найти общий язык.
2: Из-за барьера. Ладно, я ему голову втираю, он меня только...
3: Я пытался объяснить ему на палочках.
2: Так, ладно, что в музыкальной жизни происходит?
3: Слушай, я пишу новые песни. Вот вышла новая песня, вообще считаю, что супер-мега-хит, который...
1: Ну, еще бы ты сказал,
2: это, конечно, скользкая дорожка.
3: Слушай, на самом деле меня, потому что она волнует, действительно, очень... Это редко такое бывает, что прям вот все, вот я кайфую, наслаждаюсь моментом ее выхода, и вообще представляю, как через несколько дней, 17-го, короче, числа, 17 июля, в Флагштоке, в Питере, я буду впервые ее исполнять, и как народ будет качать, я просто прямо вижу, как это будет.
2: Это будет концерт у тебя.
3: Да, и с этого начнется большая дорога.
1: Ну, послезавтра спишемся тогда.
3: Давай, конечно.
2: Давай, нормально, ты как вскользь рекламируешь. Значит, 17 июля, Питер, Флагшток. Это открытый какой-то.
3: Да, это open-air концерт, будет отличная погода.
2: Ты споешь новую песню и уже полюбившуюся миллионам.
1: Новая песня же рискованная, ее еще не все успели выучить, поэтому, может, и не будут качать.
2: А где продвигать-то? Только на таких мероприятиях.
3: Давайте я пообещаю в эфире нового радио, что я сниму со сцены во время исполнения этой песни, сниму вам кружок.
1: Давай.
2: А ты на всех радиостанциях так обещаешь?
1: Нет. Степа наш друг.
3: Я же на другие не хожу.
1: Во-первых, я же знаю, они ходят на другие радиостанции, они там сухо общаются.
2: Да, без унтерии.
1: Нехотя на вопросы отвечают, а тут мы...
2: Иногда путают радиостанции, говорят, новое радио в эфире другой радиостанции. Ой, извините.
3: Извините, сказать, новая песня.
2: Да.
1: А мы сегодня послушаем, да, новую песню?
2: Конечно, по-любому. Мы ее можем прямо сейчас послушать.
1: Давай,
2: не терпится. Ну, представь.
1: Конечно.
2: Давай, Марсель, представь.
3: Я представляю, смотрите, она начинает играть.
1: Да.
3: И сразу же с первого припева я поднимаю руку перед припевом, говорю: «Питер, дайте шуму!»
2: Репетируем, проба.
3: Вот сейчас можно репетировать, смотрите. Народ, 3000 человек.

0: только тобой живу. Целого мира мало.
1: И вот здесь уже все подготовлены.
2: Конечно.
0: Ну что, вы готовы?

0: я только тебя люблю. Он прям мне в глаза смотрел. А я их уводил стыдливо.
1: Ну, неловкий момент произошел.
0: Что это, мужская дружба, вот и все.
1: Я сейчас вспомнил одну историю. Вот Степа Марсель, это такой представитель романтической части Санкт-Петербурга, но в нулевых, в середине нулевых была еще и другая часть Санкт-Петербурга, где были тёлки, тачки и все такое, потому что очень был популярен R&B тогда русский. Были группы «Братья Прат», «3XL Promo», где там все тёлки там и прочее. И я недавно нарвался на видео, где в Санкт-Петербурге проходило мероприятие какое-то городское, и, видимо, там пели городские группы, и выступала там группа 3XL Promo.
2: Ага.
1: Я не знаю, что это за мероприятие было какое-то, короче. И вышли они со своим сетом из тех песен, и это так странно, конечно, звучало. Стоит этот Master Bass, там кто, Слава Фактор, и еще, и они это, как его, и они там... Все, там, Санкт-Петербург, они в этом бикини, детка, ты богиня, на моем теле, языком ты выводишь свое имя. Я такой думаю, нифига себе,
2: мамы с детьми там.
1: А мы же реально это слушали.
3: Конечно, конечно.
1: Ну, губы нежные, как у младенца.
3: Я тебе больше скажу, что в прошлом году на таком же концерте на сольном Марсель на гостях были группа 3XL Promo.
1: Да, реально были?
3: Да, вообще, я же обожаю их песни. Тают пироны.
1: Ну, у них романтические песни.

0: людей спасают поезда.
1: Да, у них были романтические, но в основном там было «Пьяный мастер уже здесь, ма, цель одна — свести тебя с ума, это мое кунг-фу».
0: Мастабас, Слава Фактор, всем привет, пацаны, люблю вас.
1: Привет большое вам.
2: Да, привет.
1: Спасибо за детство.
2: Привет, пацаны, тоже.
1: Спасибо за детство. Как это? Радиостудио? Радиометро?
0: Радиометро 102. Да. Не будем говорить. Да.
1: Это была питерская радиостанция, и там прям крутили.
0: Прямо R&B.
1: R&B такой русский. Когда это время, когда вот вышел только альбом «Город дорогу», «Центр», а в Питере пока еще тачки тёлки были.
0: Тимати в клубе, да?
1: Все да, это? Да, да. Так что...
2: На радиометро не ведущий, а машинист.
1: Ну, это ладно.
2: Ребят, все. Ну, это... Ну, как бы...
1: Да.
3: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дудь».
4: «Не дудь». «Не дудь». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
3: И сегодня у меня в гостях прекрасная певица Нюша.
5: Привет.
3: В какой-то период ты подпропала.
5: У меня подходил уже к концу контракт, который был между нами с папой, и я поняла, что нужно что-то менять, так как было раньше, уже не работает. Так как мы были семья, оказалось все очень непросто. После того, как я родила дочку, мой мир как бы разобрался и собрался заново.
4: «Не дудь». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дудь». 18+. Реклама.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и циркониевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: 20:45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
5: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: О чем твои мысли, когда ты молчишь? Когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет? Да ты что-то знаешь, но это не все.

0: 1 плюс 1.
1: Степа Марсель у нас в гостях, помимо концерта, который Степа анонсировал в Питере, у тебя еще и в Москве концерт будет, правильно я понимаю? Но там не получится так поорать «Москва, дайте шуму»,
2: да, потому кстати, что... Да, кстати, ты не ори «Питер, привет» в Москве.
1: Там и «Москва, дайте шуму» не получится поорать, потому что концерт в клубе 16 тонн, а там 50 человек вместимость.
3: Вот такая вот шутка. Меньше, 45.
1: Меньше, да.
3: Ну, то есть, как обычно, как твои концерты.
1: Ну, да. Не, вот у нас вообще-то было 200 тысяч.
2: Ну, как у нас, у Нового радио.
1: Ну, у Нового радио, да. Ну,
2: Артем предпочитает думать, что это на него пришло.
1: А Степа Марсель в том году тоже же выступал у нас на Движе.
3: Да, выступал.
1: Новое радио. Вообще здорово было. Так что, Степа молодец. Я надеюсь все-таки, что Степа сегодня попоет. Предубеждение и гордость хотелось бы. Как ты? Тебе не надоедает песни старые свои петь на концертах? Или ты нормально относишься к этому?
3: Вообще, я на самом деле обожаю свои песни, потому что странно будет, если я их не буду любить. Но они мне хорошие, поэтому они не надоедают. И «Предубеждение и гордость», например, раз ты привел такой пример. Эта песня, мне кажется, это бессмертная. Ее все очень любят.
1: Да.
3: И люди, и коллеги, и в принципе все. И взрослый, и старый, и млад. Поэтому эта песня, даже если ее никогда до этого не слышал, после первого прослушивания она сразу в сердечко залетает.
1: Но я вот так, конечно, я не знаю, не хочется говорить так прямо... Ну, «Предубеждение и гордость» для меня такая же песня по значимости, наверное, как «Крэк, нежность». Что-то примерно из этой же серии. И из этого же времени, да, насколько я понимаю.
3: И из этого же времени, из одной тусы, как бы все.
1: Да. Наверное, еще и из одной студии. И
3: из одного города.
1: Из одного города, так что.
2: А ты
1: да.
2: там еще новую версию клипа, да, выпустил к свадебной?
3: Свадебной песни, да. В честь десятилетия выхода этой песни.
1: Решил.
2: А ты все юбилеи своих песен отмечаешь?
3: Да,

0: Да, 5 лет назад предубеждение вышло.
1: Это хорошенький повод, понимаешь, да, на самом деле.
2: Ну, понимаешь, когда ты можешь отмечать юбилей 10-летний своих песен, чтобы не отметить уже, как будто бы.
1: Подожди,
2: а как ты знаешь, в какой день вышла твоя песня? То есть ты помнишь прям.
1: Настя же следит все за этим, понимаешь?
2: Сколько вы работаете уже вместе?
1: Настя, сколько? 15 лет, по-моему, уже. Больше 15 лет?
3: Офигеть. Что ты еще ему напоминаешь сделать? Там зубы почистить с утра?
1: Ну, на самом деле, Настя почти все напоминает мне делать. Она, как бы, во-первых, заставляет меня отвечать на всякие интервью. Она знает, что я не просыпаюсь раньше 15:00.
3: То есть сегодня прям праздник, да, получается?
1: Сегодня праздник у ребят.
3: Да. Сегодня будет Степ.
1: Не помнишь, что был прикол? Сегодня праздник у девчат. Сегодня инквизиция. Ага. И щечки девичьи горят.
2: Такая средневековая.
1: Горячая шутка.
3: Тём и Марселя слушаем еще, потому что мало одной песни. Целого мира мало, получается.
2: С Юлианой Карауловой.
3: Так.
1: С Крэком.
2: О, ну, наверное...
1: Да.
2: Да.
3: Так, ладно.
1: Есть. Предупреждение города, давайте включите, я могу попеть хоть.
2: Не, мы хотим под минус.
1: А минус есть?
2: Думаю, мы сейчас сделаем. Ты что, нейросети, да. Они там сейчас...
3: Сейчас, ты знаешь, проблем. Новые технологии вот это внедрились. Сейчас можно...
1: Технологии!
2: Время сильно прошло, когда вы со времени, когда вы у Марата на кухне писались, да. Время прошло с этого, да.
1: Я, кстати, хочу передать привет, знаю, что он... Куда смотреть? Туда смотреть.
3: А никуда, это радио.
1: Ксюшенька, я тебя очень люблю, малышечка моя родная. Скоро вернусь, уже буквально через пару часов. Сидим, поболтаем. Вот. Так что жди.
3: Сейчас еще, мне буквально нужно 30 секунд. Просто спроси что-нибудь у Марселя.
1: Как ты дела, Тёма? Как ты дела?
2: Ты знаешь, нормально. Вот вчера коррекцию сделал, теперь вот вижу...
1: Теперь прям... я не вижу, сразу жизнь лучше стала.
2: Наоборот, сейчас вижу чуть лучше. И пока не могу сказать, нравится мне это или нет, потому что вижу все людские изъяны, людские пороки, вот эти всякие прыщи и все в таком духе. Поэтому, конечно...
3: Ну, Марсель тебе как?
2: Марсель нормально.
1: И это только на тебе.
2: Да, Марсель нормально. Для 15-летнего человека он выглядит прям нормально. Все, а сколько тебе сейчас? Больше 40 же уже, да?
1: 39 лет.
2: 39, ну все равно уже почти 40. Офигеть! Да. И ты занимаешься музыкой лет 20 или больше?
1: Да, в группе вот 21 год уже пошел.
2: Да? И Митя с вами с самого начала?
1: Конечно, конечно.
3: Да, в хай-фай они как раз начинали.
2: Это на самом деле, да, Степа, это Митя Фомин просто.
1: Да, просто я очень хорошо кушаю и плохо выгляжу.
2: Давно дома был, давно домой ездил. Я потому что смотрю со сторисы, ты иногда выкладываешь родителей, так как-то по-теплому, добро, все очень здорово.
1: Родители просто приезжают на зиму в Питер, вот, а в Наринмаре, получается, я был последний раз.
2: Почему? Потому что там очень холодно.
1: А просто один, да, там холодно, и один раз они попробовали перезимовать в Питере и поняли, что, а что, можно было так вот?
2: Ага.
1: Без снега.
2: А сейчас они потом узнают, что можно перезимовать в Таиланде.
1: Кстати, что-то я не знаю, не хотят никуда лететь за границу, никуда хотят вот по России.
2: Правильно. Почему ты в Питер не перевезешь их, они сами не хотят?
1: Они живут в Питере сейчас.
2: А, в Питере? В смысле, вообще насовсем?
1: Ну, как бы, да, насовсем живут в Питере. Они скорее в Наринмар летают просто как бы на лето, ягоды пособирать,
2: мороженое. А ты зачем туда ездишь? Просто на мою родину?
1: Я выступать туда езжу в основном.
2: Ага. Как принимают там?
1: Супер вообще.
2: Да?
1: Последний концерт был в Наринмаре на юбилее округа. Мы выступали, и кто-то там выступал после нас. После нас выступали, по-моему, братья Гримм и Ани Лорак.
2: Ага.
1: А перед нами выступала группа Трити.
2: Ага.
1: Вот. И после нашего выступления, там, показывают, дрон прислал видео с дрона, короче, с площади нашей. Площади Ленина. И после нашего выступления просто полплощадь просто ушло. Немножко неловко было.
2: Обидно.
1: На самом деле.
2: А есть еще какие-то известные жители Наринмара? Какие-то. Кто еще, помимо тебя?
1: Слушай, не знаю. Подожди, Олег Трофим, режиссер «Майор Грома».
2: А, прикольно.
3: Да, там Олег много Трофим. Кто. Майкл Дуглас из Наринмара.
1: Ну мы с Олегом вдвоем самые известные люди писали.
2: Ну. А что? Причем, город же небольшой, поэтому...
1: Да. Наринмар, мой Наринмар, городок невелик и немал. У печоры, у реки, где живут оленеводы и рыбачат рыбаки. Вот такая песня.
2: Здорово.
1: Это на самом деле был советский такой хит, очень большой. И когда кто не спрашивает, из какого я города, я говорю, Наринмар, и взрослые говорят, знаем такую песню.
2: А, кстати, вот реально, когда тебя спрашивают, откуда ты отвечаешь, Питер или Наринмар?
1: Ну, смотря в какой ситуации.
2: Смотря, если спрашивают в Питере, отвечаю. Из Питера, если в Нарьян-Маре, отвечаю из Нарьян-Мара.
1: Если спрашивают, как бы, сейчас когда спрашивают, просто, типа, вы откуда? Мы обычно говорят, ну так, вы типа, в Москву когда поедете? Mm-hmm. Ну, мы же не из Москвы, мы из Питера. Mm-hmm. Вот, в такой, а когда дальше уже начинает разговор, то рассказывают дальше, что я же, на самом деле, родился на острове Калгуе, mm-hmm. в Баренцевом море. Это в Ненецкий автономный округ. А Нарьян-Мар это столица Ненецкого mm-hmm. автономного округа, после которой, ну, которой я в 6 лет жил.
3: Mm-hmm. Ну что ж, дорогие друзья, итак, пришло время послушать какую-нибудь другую песню, потому что с нашим интернетом как бы все так быстро, как раньше.
2: Ого! Заработало!
3: Вот это да! А нет, все, рано я радовался сейчас. Просто оплатили интернет ровно на 4 секунды. Оп, еще
2: 4 секунды.
3: Я докидываю деньги.
2: Подожди 40 минут, пока прогрузится. О, все. Сейчас мы подождем, пока прогрузится. Надо было на ночь ставить.
3: Да, да, на загрузчик.
2: Утром бы, да, скачали.
1: Надо под гитару.
2: Да давай подождем пока. Поставь какую-нибудь другую, на конце эфира споем.
3: Теперь он мне пишет, сейчас еще 10 секунд, говорит, подожди.
1: Достаточно нам.
3: Еще рано.
1: Дальше уже не поймаю так ритм.
3: Да. Это когда музыкантам мне эту зарплату не выплатил.
2: Ну давай, давай я попробую замену.
1: Банальных драм.
3: Все, пошло, жопа. Поехали.
1: Марсель. Новое радио.
3: Новое радио, дайте шоу. Ку-ку-ку.

0: волшебства.
1: Я-я-я. Я-я-я. Yeah.

0: волшебства.
1: Мурашки всю песню.
2: Дай бог здоровья себе за такие песни.
1: Мурашки всю песню, реально.
2: Все, передохните.
1: Все, реально, да. Вообще молодец.
3: Может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК-видео.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе,

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Степа Марсель, так приятно всегда, когда он приходит. Мы за эфиром вспоминаем старую питерскую тусу, в которой я еще был ребенком, но постепенно уже начинал входить. А Степа как раз вот оттуда. Из тех времен он всех этих рэперов помнит, и сам этим рэпером и был, и с ними со всеми тусовался.
2: Еще, за эфиром мы еще сидим кислые и тухлые, а когда Степа приходит...
1: Когда Степа приходит, всегда болтаем.
2: Он заносит килограмм экстравертности вот этого ящика, и приходится на его волну настраиваться.
3: Конечно. Я из Питера везу, понимаешь?
1: Да.
3: Поездом.
1: Да, знаем.
3: Что еще ты привез из Питера? Оставляю у вас экстравертность, а потом обратно самолетом спокойненько летим.
1: Самолетом в Питер.
3: Да, конечно, конечно.
1: Ты сейчас после эфира сразу на самолет?
3: Да, да. Я же на самом деле всегда, когда к вам приезжаю, как правило, это вот чисто как на маршрутке. Я приезжаю, бывает, что сейчас приехал поездом, а в основном прилетаю на самолете, еду сюда. Здесь вот в туалете у вас чищу зубы.
2: Нет, реально, подожди, Степа приехал на эфир, что ли?
1: Специально на эфир?
2: Ты на эфир приехал?
3: Конечно.
1: И не опоздал, тут люди из соседнего этого.
2: Блин, это офигеть. Так,
1: как будто бы... Так, а ты человечек мелочи, заплатил за билеты.
2: Ты заплатил, чтобы прийти, конечно, утром рано встать.
3: Офигеть. Это же любимое новое радио.
1: Офигеть.
3: Это информационное... Давай. Между прочим, информационные партнеры нашего концерта 17 июля во Флагштоке в Санкт-Петербурге, большого нашего опен-эйра. Поэтому с удовольствием всегда новое радио, тем более к вам, пацаны, приезжают.
1: Степа сказал, в Питере много слушают новое радио, постоянно сталкиваются.
2: Вообще, это приятно.
3: Правда, абсолютно.
2: Привет.
3: Да, кстати, вот прямо сейчас я уверен, что люди едут в машинах, слушают по дороге на работу, и передайте привет Санкт-Петербургу.
1: Да, ребята, я Питер, меня сделал таким, каким я есть, на самом-то деле.
2: Так, у нас последние там 4 минуты, давай что-то о человеческом. Какой-то отдых у тебя планируется, что-то куда-нибудь отскочишь, там погреть кости.
3: Слушай, сейчас нужно пока сезон летний отработать, концертный самое главное, а потом уже можно и отскочить, и отдыхать, и ехать, вот. Не знаю, с Ксюшей куда-нибудь обязательно поедем, что-нибудь придумаем.
1: Но в Нарьян-Мар, например.
3: На Ринмар ходно, мне кажется, сейчас.
1: Да.
2: Не, а ты как любишь отдыхать? Это как, типа, посмотреть что-нибудь или почилить на берегу просто?
3: По-разному. Почилить на берегу не очень люблю, но вообще люблю путешествовать, конечно, на самом деле.
1: Да, Степа экстраверт, конечно, ему. Степа вот из тех людей, которые в воскресенье утром мы сегодня обсуждали, просыпаются, пойдем куда-нибудь сходим. Вот этот Степа, я уверен.
3: Это если кто-то мне звонит, понимаешь? Ага. Тогда, а так-то дома я люблю полежать вообще спокойненько, да.
2: А ты не думаешь, что в этот момент ты мог бы там песню написать или что-нибудь там?
3: Думаю.
2: Не винишь себя?
3: Думаю, виню, постоянно, каждый день виню, но потом уже наступает 3 дня, я уже только проснулся.
1: Ага. Оно первые дни, это знаешь, как первые дни в отпуске. Ты такой чувствуешь, что ты прогуливаешь работу, а потом уже нормально.
3: А потом привыкаешь, знаешь,
1: как-то. Конечно, и уже... А не боишься, что вот эта рутина может засосать, и ты в какой-то момент такой перестанешь песни писать вообще?
3: Слушай, ну вообще такого не бывает, потому что я почти что каждый вечер пишу какие-то песни, набросочки разные совершенно.
1: Оно у тебя само рождается, или ты заставляешь себя иногда писать?
3: Я вообще не заставляю, совершенно не заставляю, потому что понял, что заставлять себя невозможно, ну, по крайней мере, в моем случае. Заставить невозможно писать песни. Только получаются хорошие песни, только если действительно пришло, и все по кайфу.
1: Как у тебя это происходит? Ты, допустим, нашел какой-то биточек случайно на Ютубе и пошло?
2: Ну, типа музыка сначала приходит, или слова?
3: Биточки-то я не ищу на Ютубе. Я могу услышать какой-нибудь там, например, сэмплик, или в голове что-то придумать, сесть за комп, начать что-то играть, наигрывать. Вот.
1: И сразу Митя саксофон нужен, он приезжает.
3: Ну, это уже на следующий день, когда. Это, как правило, бывает ночью, потому что...
1: Ага.
3: Я вот Настя не даст соврать. Я часто бывает ночью, в 3-4 ночи присылаю какие-то демки.
1: Ага.
3: Просто туда к нам в чат. Вот, и, собственно говоря...
2: А почему ты всегда ночью, да, к творчеству тянешь? Не такое, что я в час дня написал песню сегодня.
1: Мы сегодня обсуждали это с Кириллом, что как будто бы самые крутые песни, ну, по крайней мере, что касается рэперов, они записаны были так, что ребята просто собрались на студии потусить, там, поиграть в Xbox, потом кому-то что-то пришло, все быстренько накидали, с бумажки записали это, и все, и выстрелило хит, все.
3: Помните, был такой у нас большой сайфер, такой большой был, на трек «Карандаша», это нормально, где там участвуют все просто... Ну, буквально там все участвуют.
1: Сайфер — это когда трек, где 8 или 10, там больше людей.
3: Да, там все вообще, в этом треке абсолютно все. Куча совершенно народу, которые в реальной жизни
1: никогда бы не записались.
3: Но вот так встретились что-то там туда-сюда.
1: Да. И все, и собрались. По приколу просто записать, и оно выстрелило. Я помню, сайфер был «Я рэп» у Стима. Вот это такой один из самых главных. Так, что, давайте подытожим. Степа, концерт в Питере
2: 17 июля, «Флагшток». И 23-е, 16 тонн в Москве. 23 сентября.
1: И фестивали, наверное, какие-то.
2: Сейчас еще Настя подсказ. Настя, да ты к микрофону подойди, скажи.
1: Что
2: ты уже 500...
3: Новая песня. Конечно. Самое главное, что хотел сказать, новая песня, которая вышла буквально 2 дня назад. Это легендарное возвращение легендарной группы «Марсель», ее скромного солиста. Угу. Вот, называется «Марсель, мира мало». Обязательно послушайте, согрейтесь теплом и просто будьте счастливы.
2: Давайте ее послушаем, у нас еще времени осталось. Она, правда, классная. Я считаю, что
1: реально,
2: второй раз можно
1: конечно.
2: Ее поставить. Она вот совсем недавно, да, вышла? В пятницу?
3: Да.
2: Ну все. Ну, мне кажется, нам надо ставить ее.
1: Конечно, хорошая. Да, прикольная
2: Спасибо
1: песня.
2: Тебе, Стёп. Дай бог тебе здоровья и сил.
1: Нам тоже.

0: чаще. Ты прямо заряешь нашу студию.
1: Группа САК.
2: Нет, почему? Степа, Орел и Кирилл.
0: САК.
3: САК.
0: Давайте лучше АКС хотя бы.
3: Но АКС уже занято, видишь, это дезодорант.
2: Главное нам не брать в группу Тимура и Илью, тогда будет ТИСАК.
0: О. Да, или Михаил, или Илью, тогда будет САК МИ. Поехали. Все, пока, реклама.
4: Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама.
7: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
8: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-02-6596.
9: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом? Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Новое.

0: www.radio.ru. В Красноярске 3.
1: Новое. Даже не знаю, радовать вас или огорчать, но сегодня я единственный ведущий на новом радио, ибо, извините, у нас корпоратив. Поэтому ближайшие 6 часов с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. А дальше только музыка. Да у нас и так только музыка в эфире, так что... Данил Михайлов, короче, сегодня не будет. Вадим Данилин здесь. Всем привет.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

Дэр Вульф, один полевой, суперхит в эфире нового. Срочно в номер, срочно в номер. Рубрика «Потанцевальный суперхит». Время, когда я знакомлю тебя с новинками, которым без году недели, которые только-только появились на свет, нигде еще не завирусились, но имеют все возможности для этого, потому что красиво и максимально танцевально. Артисты No Name сегодня, но что они сотворили? Локетус Йентес из нашей молодости взяли и переделали на новый лад. Алды сейчас плакнут, зумеры ахнут от удивления. В общем, убью двух зайцев, так вижу. Настоятельно рекомендую выкрутить сабвуфер на всю, ибо здесь присутствует жирный саунд, который заставит твою тачку трястись. Не благодари.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ с тигровой креветки, атлантический кальмар в глейзере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей. Заказывай в приложении SushiSell.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОКРНП 316-246-800-577-71.
2: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
3: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
5: IT-сервисы «Tax.com». Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы. Электронные документооборот. Электронные подписи. Онлайн-кассы. Сервисы по маркировке товаров. Электронные перевозочные документы. Компания «Tax.com». Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
8: «Новое радио».

0: Vintage Culture и Gaps со своим суперхитом Lost в эфире Нового. Вчера свой эфир я закончил новостью о том, что девушка ела шаурму 30 дней подряд и неожиданно похудела. Рубрика «Доверяй, но проверяй». Все-таки я решил перепроверить эту информацию. Да, действительно, оказывается, если употреблять шаурму 30 дней, можно похудеть. Ты не поверишь. Но есть одно условие. Давай сначала новость прочитаю. Перед началом эксперимента она сдала анализы и зафиксировала параметры тела. А через месяц у нее снизился холестерин, нормализовалась глюкоза и объемы уменьшились на 2 сантиметра. Я у искусственного интеллекта поинтересовался, как такое возможно? И он мне выдал совершенно очевидную вещь. Он сказал, что если потреблять одну только шаурму в течение дня, одну штуку, то похудеть вполне себе можно. Но если у тебя помимо этого еще дофига еды, ну, как это обычно бывает, то, конечно, ты поправишься. Поэтому мотайте на ус. Приятного аппетита. Мона, Артигасти и Немига очень скоро в продолжении эфира.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир

0: своем магазине приложений. 12+. Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
4: Озон

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на tbank.ru. Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые денег, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Это не Мига, их суперхит «Высший балл» на новом радио. Кстати, по поводу высшего балла. Лучшим выпускникам школ подарили по 2 миллиона 100 тысяч рублей. Правда, дело происходит в Эмиратах. Правитель Дубая шейх Мохаммед лично наградил отличившихся учеников, поздравил их с успехами и вручил каждому персональное письмо по 2 миллиона 100 тысяч рублей. В России тоже выплачивают. Да, я посмотрел, в среднем от 50 до 100 тысяч рублей. Это 100 бальникам. Ну и, кстати, да, поздравляю всех отличившихся с отличными результатами. Вы все здесь молодцы, а мы мчим дальше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович, сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей, корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новое «Это мы».
4: Всем привет, с вами Хам Алиенова
5: Ис. С вами Анет Сайз.
6: С вами Рамиль.
7: С вами группа Добро.
8: Всем привет, с вами Звонки.
9: Всем привет, это Артик Асти.
10: Это Филатов и Кэрос.
11: Это Саня СТ.
12: Это Сергей Лазарев.
13: Всем привет, меня зовут Ёлка.
14: Всем привет, с вами Джонни.
3: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Красноярске 4.
1: Новое. Каждый третий россиянин, проснувшись с утра, начинает листать ленты социальных сетей. Найди себя в этой новости. Далее по плану 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы, нон-стопом. Наслаждайся, летние любимые твои. Дальнему Востоку доброго вечера, а нам легкого трудового дня. Вадим Данилин с тобой сегодня. Всем привет!

свете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Holiday Boy, суперхит пожара в эфире нового. Ну и внимание, внимание, очень важная информация для всех музыкантов, для всех, кто поет. И не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для других городов. Хорошая музыка рождается не только в столицах. Уральский рок, южный рэп, поволжский инди. По всей стране работают лейблы, которые формируют локальные сцены и определяют их звук. Чтобы по-настоящему поддержать их, дистрибьютор Пульс запустил конкурс для региональных лейблов «Пульс регионов». Кто может участвовать? Музыкальный лейбл из любого региона и любого масштаба. Достаточно иметь четкую концепцию, план развития и желание менять музыкальную культуру своего региона. Что получит победитель? Внимание! 1 000 000 рублей на развитие лейбла. Доступ к образовательной программе. Контракт на эксклюзивную дистрибуцию с «Пульс». И приятные призы от партнеров проекта. Подать заявку и изучить полные правила можно на сайте pulsregionov.rf. pulsregionov.rf. Успевай до 16 августа. Это реальный шанс вывести музыку своего региона на новый уровень.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
8: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
10: IT-сервисы Tax.com. Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы. Электронные документооборот. Электронные подписи. Онлайн-кассы, сервисы по маркировке товаров, электронные перевозочные документы. Компания Tax.com. Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
11: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Новое. Новое. На но.

0: Tu corazón.
1: Я с тобой сейчас знаю, что это такое. А суперхит Вапиринова. Кстати, суперновинка шикарная. Свежая, наисвежайшая суперновинка. В начале часа рассказывал тебе статистику, по которой каждый третий россиянин каждое утро, как только проснулся, начинает листать ленты социальных сетей. Но не рассказал тебе продолжение этой статистики, а там куда интереснее. Вот, например, взять вот это вот. Только лишь каждый четвертый россиянин, 25%, принимает с утра душ. Только лишь каждый четвертый. Короче, желание ездить на собственном личном авто, а не на метро и на автобусе, только усилилось. Я думаю, что не у меня одного.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые вкладчики. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
3: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: твои.
1: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь твои глаза» от Света в эфире «Нового». Не лишним будет здесь и сейчас напомнить тебе о том, что у «Нового радио» появилось официальное приложение, которое называется «Радио Хаб». Без регистрации бесплатно. Еще и стабильный поток. Для тебя эфир, для тебя просмотр трансляции. Выбирай. Огромная библиотека контента в твоем распоряжении также. В общем, где бы ты ни был. Суперхиты, суперновинки 24/7 будут всегда теперь рядом с тобой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Категория 12+.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 16 июля, облачно. Днем плюс 26. Ветер северный 3,8 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
5: Реклама.
6: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
7: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-02-6569.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
2: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
4: Новое радио.
5: Радио.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
4: Хиты.
5: Супер.
4: Супер новинки. Новое.
5: Новое.
7: На причале громко чайки. И не случайно. А причалы бьются волны. Как на чаке. И нас с тобой. Они качали.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Легкого рабочего дня, местами вперемешку с пожеланиями приятного аппетита в начале нового на новом от твоего непокорного слуги. Добавь сюда еще больше летних твоих любимых суперхитов, суперновинок, меньше слов, вот и готов новый музыкальный. Так что раскладывайся поудобнее. Вадим Заданилин с тобой сегодня. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Galaxy от Кунгс в эфире нового суперхит. Тем временем почти половина работников, а именно 48%, регулярно спят на работе для восстановления сил и повышения эффективности. Начальники спят еще чаще, 53%, и считают дневной сон допустимым, если выполняется задача. А каждый шестой поощряет такие перерывы. Начальник поощряет дневной сон на работе. Однако 58% сотрудников скрывают привычку спать от начальства. Это все новости всегда на минуте. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
10: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
12: Мы знаем идеальное место для обеда. Сате из тигровой креветки. Атлантический кальмар в глейзере. Тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub. Залечь на дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
13: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис 24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.

Салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: терпятся сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Radio.
1: Radio.ru.
2: Я долго искал других, но себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Марии Краймер, «Мне так повезло», суперхит на новом. Ну и продолжение темы любви, весьма интересный опрос. Оказывается, флиртовать с ботами искусственного интеллекта – это тоже измена. Ученые из Канады провели опрос среди почти 2000 взрослых канадцев. Респондентов спросили, стал бы их партнер изменником, если бы вел откровенные переписки с искусственным интеллектом. 75% людей признались, что ситуация была бы точно конфликтной. При этом около половины назвали бы такое поведение изменой. Вот мне больше интересно, кого там больше, женщин или мужчин. По мнению ученых, людей привлекает безотказность искусственного интеллекта. Общаться с живым человеком сложнее. Они планируют изучать последствия отношений человека с программой. Ну а пока... Не, хотелось бы, конечно, среди слушателей запунтить этот опрос. Ну, не сейчас, не сейчас.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович, сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей, корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Реклама.
5: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
6: ИП Смородникова Дарья Олеговна, ОГРН 3231 9000-002-6596.
7: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
8: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
9: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 316-246-800-577-71.

0: Красноярске 6.
1: Новое. Таиланд урезал без виз с 60 дней до 30, но тебя эта новость никак не коснется, потому что ты не можешь позволить себе отпуск хотя бы в 30 дней, не то что в 60. Так что эта новость обходит тебя стороной, и на смену ей приходят 20 минут музыки без рекламы, нон-стопом суперхиты, суперновинки, и я, Вадим Данилин, с тобой пока еще здесь.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Faithless, New Religion, суперхит в эфире Нова. Ну и продолжение темы любви. Весьма интересная новость о том, что женщины и мужчины к 30 годам сравниваются по сексуальной рыночной стоимости. С русского на понятный рассказываю. Пик женской привлекательности на 23 года из-за молодости. Приходится на 23 года из-за молодости, красоты и фертильности. А пик мужской привлекательности, внимание, 38 лет. В этом возрасте у мужчины есть карьерные успехи, жилье и жизненный опыт. То есть в самом соку женщина у нас во сколько? В 23 года. В самом соку мужчина у нас в 38 лет. Живи теперь с этим.
1: Калинин и Райтраун.
2: Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение с Константином и его мамой». Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
3: Ага, давай.
2: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
3: Это же прямо наше такое-то. Опять совпало.
2: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
2: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
1: на новом радио. Реклама.
4: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
6: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20 лет с вами. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: IT-сервисы «Такском». Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы. Электронные документооборот. Электронные подписи. Онлайн-кассы. Сервисы по маркировки товаров, электронные перевозочные документы. Компания «Такском». Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Не

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Где суперхиты?
0: У нас в чарте.
2: Стильно.
1: Где суперновинки?
0: У нас в чарте.
2: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
2: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
2: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
2: «Терминатор».
0: Узнаешь в пятницу в 17.00.
2: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
2: Поехали.
0: 16+.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
5: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+. Вернем.

0: Ruskomnet.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

0: Айова улыбайся, суперхит на новом. Просто напомню, что уже завтра Айова... Завтра или сегодня? Айова уже забыл. В среду или в четверг. Короче, посмотри в интернете. Summer Fest. Да, Айова сегодня выступает. Посмотри, есть ли места свободные. Ну а самый быстрый способ улыбнуться – зайти в свой магазин приложений и скачать новое официальное приложение нового радио «Радио Хаб». Ведь это стабильный поток трансляций. Без регистрации, самое главное, бесплатно. Слушай эфир, смотри трансляцию, выбирай любимое из огромной библиотеки контента. И вот ты уже 24/7 рядом с суперхитами, суперновинками. Улыбка тебе, конечно же, обеспечена. Скачивай приложение «Радио Хаб» в своем магазине приложений, категория 12+.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но... согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
7: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
8: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
9: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
8: Ха, ну ты сравнил.
9: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
8: И ты выбирай зоту.
10: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
12: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на штучка.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Очень скоро, ну минут так через 20, расскажу тебе, какой тип людей быстрее остальных полнеет. Возможно, это будешь ты. Покажет 20-минутный нон-стоп суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее по плану. И твой непокорный слуга Вадим Данилин тоже с тобой еще на пару часов, а мог бы уже спокойно отдыхать на нашем корпоративе.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Честно признаюсь, пока никто не слышит, открытие лично для меня. That's it, take me there. Суперхит в эфире нового. Мне очень понравилось. Обязательно себе закачаю. Тем временем, как и обещал, новость про людей, тип людей, которые быстрее всего полнеют. Это касается только девочек. Мужики, можете расслабиться и не слушать. Короче, совы полнеют быстрее жаворонка, потому что едят по ночам. Новозеландские ученые провели эксперимент при участии 300 девушек из стран Океании. Среди участниц были жаворонки, совы и представительницы промежуточного хронотипа. Оказалось, что процент жира в организме сов был куда выше, чем у жаворонков. Кровь у любителей поздних подъемов тоже отличалась в худшую сторону. Повышенный инсулин, недостаток хорошего холестерина. И, вероятно, пишут ученые, что все дело во времени приема пищи. Все девушки питались примерно одинаковой едой, но совы отказывались от завтрака и переедали на ночь. Живи теперь с этим.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: твоем магазине приложений. 12+.
1: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Витапарк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: деньгами.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 26-73. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое радио.

0: это Доус и Мод, 10 баллов, суперхит в эфире, новое продолжение темы любви. Ученые опровергли миф о многозадачности женщин. Психологи проверили, правда ли женщины лучше справляются с несколькими делами одновременно. Спойлер, почти нет. Что тут? Значит, психологи дали участникам 5 задач одновременно. Готовить по рецепту, искать номера, сопоставлять символы, следить за словами на слайдах и при этом отвечать на вопросы каждые 20 секунд. В результате мужчины и женщины справились одинаково. С небольшой разницей. В пользу женщины, конечно же. Лолита, Рахим Нюша, «Градусы» очень скоро в эфире.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
10: В этом весь Т.
9: И в этом весь Т.
11: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Да, я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.

0: здесь, могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Команда «Градусы до солнца». Суперхит в эфире нового. Если местного солнца тебе будет недостаточно, могу подсказать дешевый вариант его усилить, как и ощущение от него. А тем более сейчас там, говорят, выше 40 градусов температура, море теплое, как парное молоко. В общем, завтра из Питера в Анталию можно улететь прямым рейсом за 7000 рублей всего. 7000 рублей, 4,5 часа в пути прямой рейс, и вот ты уже в море. Какое там море, кстати, не помню, мне по географии плохо было местами. Дерзай, не благодари.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в четверг 16 июля облачно, днем плюс 26, ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Реклама. Главный сюрприз июля – семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АОСЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся! Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
4: Да что тут думать? Котел!
3: Не входит!
4: Тогда вообще думать нечего. Жота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
3: А он точно самый-присамый необходимый?
5: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 649 тысяч рублей в Агат Нагательникова. Звоните 222-22-24.
9: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Экватор рабочей недели, я считаю, мы успешно с тобой пережили. Пришло время понемногу начинать расслабляться и уже начинать планировать выходные, до которых рукой подать. Так что раскладывайся поудобнее. Суперхиты и суперновинки в неограниченном количестве тебе в помощь. Я, Вадим Данилин, с тобой еще один час. Всем привет, Дальний Восток, доброй ночи.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

«Моя Мишель, зима в сердце», суперхит, категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире нового. Хотел было тебе рассказать очередную новость какую-то, потом посмотрел на часы 16:20 в Москве и подумал, а нафиг эти новости нужны? Дело близится к вечеру, Дальнему Востоку уже доброй спокойной ночи, поэтому понемногу начинаем расслаблять все свои части тела, наслаждаться прекрасными, шикарными суперхитами, суперновинками нового радио. И поменьше слов, побольше музыки. Согласись, поэтому очень скоро продолжим.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Реклама.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: IT-сервисы «Tax.com». Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы, электронные документооборот, электронные подписи, онлайн-кассы, сервисы по маркировке товаров, электронные перевозочные документы. Компания «Tax.com». Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
10: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
11: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
12: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
13: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сиблидер.ру».
14: Отметь корпоратив с «Good Night». Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. «Good Night Show».
15: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
16: И обязательно у Зоты на Придмосной.
17: У Зоты?
16: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
15: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
16: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
18: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
19: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
20: Даже 36.
21: Новое – это вот это.
20: Ведь температуры нет, да любовь есть. Что-то нам утром.
21: Новое.
20: Да-да-да, гордо уходил навсегда. На часах 00.
21: Это вот это.
20: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
21: Новое радио.
22: Юрадио.ру.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
7: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО Альфа-банк 6+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
15: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.newradio.ru.

0: Если ты забыл, это близкий. Его суперхит «Горы». Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» у Феринова. На новом радио, кстати, обещанного 3 года не ждут. В начале своего эфира сегодня говорил о том, что сегодня я с тобой буду один, и после меня никого. Получи, распишись. До 7 утра по Москве. На новом радио. Только музыка. И ничего, кроме музыки. Хочешь? Эфир без ведущих. Более чем на 12 часов. Стартует уже через 10 минут. Ибо у нас, извините, корпоратив. Корпоратив, да. Разве такой можно пропустить? Так что я распрощаюсь с тобой до завтра. Ушел в ночь. Особо трансляцию завтра с утра, видеотрансляцию не смотрите утреннего шоу. Сами понимаете, корпоратив — дело такое. Сейчас я договорюсь. Вадим Данилин, обнял, приподнял. Пока.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14. Завтра в четверг, 16 июля, облачно. Днем плюс 26. Ветер северный 3,8 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление – все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
7: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
9: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
10: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
12: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
13: И Пайхов, ОГРН, 321-385-0096-561. Возрастное ограничение
14: 18+. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему в

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Arban – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
2: С вами Анет Сай.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио.
12: Новое радио.
0: Присоединяйся погромче.
12: Юрадио.
0: Новое радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно – найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
6: Вернем на...

0: или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
5: Новое радио.

Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: радио. Это Звонкий.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
11: Newradio.ru.

Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео.

0: 101. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья, и...
2: Поставьте лучше Кеша вместо детской
3: минуты. Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип гитары желтой, ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову, у него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
2: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
4: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у
4: говорят,
1: костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот, предыдущие 3 минуты?
4: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
4: А, да?
1: Да.
4: Блин.
5: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
7: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
10: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т-9.
11: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.

0: приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе МИРПАС, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. МИР Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы МИР. Имеются ограничения.
5: Новое радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб.
2: 12+. Реклама.
3: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
11: Ну,
10: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
13: А поехали всей семьей.
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для нас. Новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
16: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
17: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru invest185.
18: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

собранный заново этот по частям. И да, давно отчасти живу тем, чтобы все вокруг видеть настоящим. Если еще кто-то словит счастье, то тогда вообще не нужен весь жизненный кастинг, чтобы наделать вещей. Очередной день, когда я бы мог быть с ней там где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих сюжетах. Но я снова предпочел отдать себя этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000, получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
9: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
10: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
11: Где суперхиты?
12: У нас в чарте.
13: Стильно.
11: Где суперновинки?
12: У нас в чарте.
13: Занятно.
12: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
13: И немного тревожно.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Чудненько.
12: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
13: Ничего не понятно, но очень интересно.
12: Так кто сегодня в чарте?
13: Терминатор.
12: Узнаешь в пятницу в 17:00.
13: Попробуйте, вдруг прокатит.
12: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
13: Поехали.
12: 16+. Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: ТикТок.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фреш ТОК.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фреш ТОК.
1: Фреш ТОК. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости, все тебе.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «Один плюс один» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
2: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Где суперхиты?
6: У нас в чарте.
7: Стильно.
5: Где суперновинки?
6: У нас в чарте.
7: Занятно.
6: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
7: И немного тревожно.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Чудненько.
6: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
7: Ничего не понятно, но очень интересно.
6: Так кто сегодня в чарте?
7: Терминатор.
6: Узнаешь в пятницу в 17:00.
7: Попробуйте, вдруг прокатит.
6: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
7: Поехали.
5: 16+.
8: Новое радио.
6: Новое.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райтран на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Ну, неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу...
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий, великий, великий. Называй его великий, великий, великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому что, ну, вот я так...
4: КВН Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки. Вот.
1: Да, они тут все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
1: Угу.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
1: а может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг.
1: Девятый сезон конкурса

0: Звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. Музыкастинг. Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2100+.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Где суперхиты? У нас в чарте.
4: Стильно.
0: Где суперновинки? У нас в чарте.
4: Занятно.
0: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
4: И немного тревожно.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Чудненько.
0: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
4: Ничего не понятно, но очень интересно.
0: Так кто сегодня в чарте?
4: «Терминатор».
0: Узнаешь в пятницу в 17:00.
4: Попробуйте, вдруг прокатит.
0: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
4: Поехали.
0: 16+. Новое на новом.
5: Всем привет, это Сывак. Слушай мой новый трек «Губы как вино» на новом радио.

«Качай» — новое официальное приложение нового радио. «Радио Хаб». Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир.

0: Чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Где суперхиты? У нас в чарте.
3: Стильно.
2: Где суперновинки? У нас в чарте.
3: Занятно.
2: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
3: И немного тревожно.
2: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
3: Чудненько.
2: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
3: Ничего не понятно, но очень интересно.
2: Так кто сегодня в чарте?
3: Терминатор.
2: Узнаешь в пятницу в 17.00.
3: Попробуйте, вдруг про.

0: искать. Новое радиочарт на Муз-ТВ.
1: Поехали.
0: 16+. Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
2: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь в

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Trash Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Trash Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Trash Talk.
1: Trash Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: Катя.
1: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?